0: Всем отойти за прикрытие! Выставить двойное оцепление! Открыть все окна в домах, иначе стекла полопаются!
1: Есть!
0: Приготовиться!
1: Начинай!